Лавсене мелагунчига. Урроужена, урроужена. Урашана хэшан тольчагад. Алдан толдани өднайула. Атын талин домданы хийгүд.